0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: у свете мотораў.
1: Привитание, дорогие сябры, кроме микрофона Данута Анчелеуская. Водители у Минску теперь могут отрымливать смс-поведомления об зафиксованных порушениях правил корыстания платной парковкой. Как поведомили на предприемстве парковки столицы, подключить послугу можно у особистом кабинете корыстальника. Для этого необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на отрымание данных об им и дозволить отправку оповещения на мобильный телефон. Проверить наявность порушений так само можно самостоятельно у особистом кабинете после регистрации. С 1 вересня информационные листки об зафиксованных порушениях правил корыстания платными парковками больше не раскидывают на автомобилях. У Державном мытном комитете растлумачили, кому треба подтверждать категорию автомобиля для утиль-сбору. Громадянину не треба отримливать додатковое заключение Белорусской гандлево-промысловой палаты для звичайних легковых машин. Категория визначається по техпашпорті. Звертаться по експертизу необходимо только при увозе так званой пограничной техники. Наприклад, пікапа, где розница у ставках утиль-сбору поміж категоріями М, пасажирские и Н, грузовые, десятки тисяч рублей. Для подтвердження категории транспортного средства М1 при оформлении документа об выплате утиль-сбору у митні органи повинны быть представлены наступные документы, у яких указана категория транспортного средства. Посвідчення об регистрации, технический пашпорт, технический талон, іншие документы, что подтверждают регистрацию у державы попередней регистрации, одобрение типу транспортного средства. Коли ж необходимой информации, что подтверждает категорию, тип транспортного средства, так само, коли его по конструктивному в виконанні призначення і тих характеристик, як можна віднести і до іншої категорії, нема, то допоможе заключення об категорії. А ось яно якраз таки і видається у Білоруській гандлево-промисловій палаті або офіційним дилером марки чи акредитованим спеціалістом. І послуга, майте на увазі, платна.
0: У світі моторів.
2: Золотые хіти на радіо «Столиця». Слухай, любимая.

0: свое время, в 21 году, он полгода у нас в Десне служил и оставил вот такое письмо с благодарностью к жителям за гостеприимство. И третий раритет – это наш великомученик Константин Жданов, причисленный к лику святых. Ему установлена рака. Вот это три таких духовных раритета.
1: Варто сказать, что за советским часом Воскресенскую церкву закрыли и стали выкрестовывать их склад. В 1989-м вернули верникам. Раз два года после реконструкции храма святили. С того часу он и его духовные раритеты чакают усіх и кожного. Жыхара и гостя Десны. Покуль усё, почуемся.
2: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Радио столица. Кропка «Бай».

0: Реклама на радио столицы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Коли говорка идет у договора об грошах, то их станет больше. Дополнение. Так, из-за произмерной силы ци, ну, памятайте, мы все дбаем про энергию ци, вот тут.
1: Ага,
0: вы убольшили сябры, вот тут. Так, ци, все можно, может пойти не по плане, потому что она сегодня вельми моцная, и тому не спрыяльно ладить сегодня великие святы, где шмат будет людей. Але невеликие вечеринки будут выдатным бауленем часу для вас. И главная парада на сегодня. Подтримливайте домопорадок. Приберите все лишние речи с башных мест, вот так, как вызволить шлях для потока позитивной энергии, цифры, которую мы так дбаем. И додайте светла, запалите огенчик, включите настольные лямпы, те торшеры, мы зараз тут все зробим по фэншуй, у темных кутках вашего покоя, вашего дома, вашей квартиры, вашего кабинета у темлику, как активизовать зону роста и поспеху. И будет вам ци на полную катушку.
1: Сябры, активизуем это все разом. Ну и, до речи, что на связи треба, коли вот сябры собираются? Ну, разные варианты, так. Я...
0: Мы сматывание, шмат вариантов в голове, так?
1: Погодюсь. Ну, я еще, нагадаю, что только разница. Может, некоторые варианты треба почакать. Но, перш за все, это добрая музыка.
0: Так.
1: Саундтрек життя, сябры. Ну, а его мы подбираем тут у нас на Радио Столице. У нас, коли не помиляюсь, Мэрилин Мэнсон будет про изменение. Rock is Dead называется композиция. Ну и, сябры, еще для свята треба что? На свята. Ось, и что будем отзначать? Ну, а мы про это доведуемся в худким часе. Тому что, сябры, до нас помощница Ванесса со своим святочным коловоротом прыди, я на его раскруте, як завсёды. Ну и рок-падея этого дня будет вызначать, какую композицию мы про концы годины послухаем. Ну, а покуда что, всем доброй разницы, заставайтесь на хвале.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Перспектывы и политика дипломатичного урегулирования украинского кризиса обмерковали представники Министерства замежных справ Беларуси и России. Подчас плановых консультаций в Минску дипломаты так само скоординовали совместные деяния на международных пляцовках и затвердили график ближайших интеграционных встреч. Лепшая следчая краина и молодые специалисты, которые только приняли присягу, наведали с экскурсией Палац Незалежности. Уникальная поездка стала подарунком для сотрудников ведомства до профессийного свята. У эту субботу, 12 вересня, следчий комитет Беларуси отзначит 15-летие с дня утворения. Банковский процессинговый центр поведомляет про магчымые ночные сбои у працы платежных карт. За полночи до половы на 7 раницы 11 вересня за планового ремонту сетки магчымые часовые перепынки при разликах у гандлевых кропках, снятие наявных у банкоматах и працы терминалов самообслуговывания. Премьерный показ нового национального фильма «Неведомый абонент», просвеченного питанием кибербезпеки, отбудется сегодня. 26-линная стужка створена на национальной киностудии «Беларусьфильм» молодым режиссером Настасией Линник. На прикладах конкретных житевых историй проект рассказывает про борьбу с киберзлочинностью и помогает глядачам оборонить свои персональные данные. Сегодняшнего дня показы фильма стартуют в кинотеатрах по всей стране. У Минску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории, короткочасовые дожди, местами навальницы и порывистый ветер. Температура по ветру от 16 до 30 градусов. В областных центрах у день чекается. У Гродни плюс 17-19, у Бресте 19-21, у Витебску 23-25, у Могилеве 26-28, у Гомеле 27-29. У столицы до 21 тепла, короткочасовый дождь.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, калі-небудзь, можа, і я навучуся лётаць, чаму не, вось, той самы, хто там, Брус Дікінсон, калі я не памыляю, ён чалавек не толькі аркестр, но і фехтавальшчык, і лётчык, і гэтак далей. Але ж, пакуль што у нас тут ёсць таксама справы, справы прыемныя, якія мы з вамі будзем адзначаць. Ну і прыемна нам адзначыць, што сёння ў нас у гасцях наша маладая беларуская спявачка, якая такая... Я не ведаю, мы даведаемся, чаму яна такая паглядзела ў бок цяжкіх гітараў, гэтых рыфаў, рытмаў, ну і чаму і... А можа яно было такое жыццё рок-н-рольнае, дзе ж вось настаў час, каб пра гэта даведаліся ўсё.
2: Нарадзілася ў кожанай курцы, а потым дачакалася і стварыла. Ну хто яна, Вася,
1: так,
2: хто яна?
1: Так, беларуская спявачка Міхаліна. Міхаліна, добрай раніцы.
3: Доброе утро.
1: Ой, вельмі прыемна вас бачыць, вось вочкі граць так па рок-н-рольнаму. Дарэчы, як часта вы гэты свет бачыце ў раніцу?
2: Ці не бачыце ў раніцу?
1: Так, так, так.
2: Прачынаецеся ўдзень,
1: напрыклад. Калі прачынаешся, гэта, ну, 7-6 гадзін раніцы, можа 10-12 раніцы.
3: Чтобы прям поспать и выспаться, это может быть и 2 часа дня, это может быть и 3 часа дня. Вот. А так, сейчас учебное время, поэтому просыпаюсь достаточно рано, чтобы все успеть, чтобы все сделать.
2: Слушай. Я хочу удокладнить. Вось мне Михайлина, ну, по сакрету сказала, там, калі мы еще стояли за дверима, Михайлина просто на отважный крок пошла деля нас, прочнулась рано-рано, а где учора была? Учора ж была... Концерт, так? Сапраўды?
1: Так, гэта быў канцэрт нейкага гурта, ці гэта твой быў канцэрт?
3: Не сольны канцэрт, это была маладзёжная дыскатэка.
1: Так.
3: Вот, в историко-культурном парке Лошадский.
1: А, вот. Зразумела.
2: Ну, дыскотеки, наколькі я ведаю, не ладзіцца у дзень бліжэй да ночы, поэтому Михайліна, ну, вельмі сур'ёзны крок, сёння прачнулася, да нас прыехала. Вось за гэта дзякую. Ну, будзем прачынацца тады разам.
1: Так, ну і, дарэчы, вось, слухай, ты такая вучаніца сумленная, альбо у цябе ўжо гэтыя рок-н-рольныя ноткі, яны праяўляюцца не толькі ў музычным матэрыяле, а ў жыцці. Ты такая, ну мы ведаем, які лад жыцця гэтыя рок-н-рольшчыкі робяць.
3: Ну, на самом деле, я в жизни всегда была бунтаркой,
1: так.
3: Таковой, вот, но скрывалась за такими... Скрывалась и скрывала свою, можно так сказать, сущность за нежными такими, иногда плаксивыми песнями, такими милыми, вот, но, наверное, когда повзрослела, решила все-таки... показать, кто на самом деле.
1: Настал час. Я, так, это я. Ну и, дарэчы, слухай, а вось твои гэты рок-н-рольные эксперименты мы еще сегодня послухаем. У нас были премьеры композиции. Зараз «Синие глаза». Назву, скажем, а еще послухаем. Про что и про кого, может, доведаемся, это «Синие вочи», так, яны, эта композиция вошла в альбом «Тяжелый бархат».
2: И такое, сама такая, сегодня, такая, сама Михайлина та, такая, вся так, оксамитовая. Так,
1: оксамити, чаму гэта оксамит, мне это тяжкі. Так вось, гэта музычныя рок-н-рольныя справы, яны заўсёды былі ў тваім жыцці? Ці гэта вось ты вырашыла, ну, калі з мяне гэты бунтарскі дух ён выйшаў, то гэта трэба, ну, і некім чынам у творчасці праявіць.
3: Да, на самом деле, до этого альбома вот именно рока у меня не было. У меня все время были, вот я говорю, больше такие спокойные песни. Если это про любовь, то обязательно это какие-то, вот чтобы поплакать, нежное что-то. А сейчас вот этот альбом, вообще он про любовь. Но он про такую любовь, когда ты не будешь сидеть и плакать в подушку, а когда ты собираешься с духом и идешь дальше.
2: А як гэта зрабіць?
1: Я тебе кахаю, ты мяне так сама. Всё. Так. А на якой музыцы, дарэчы, ты вырасла? Вось, што слухалі ў цябе дома?
3: Ой, ну, раньше, кстати, рок я не слушала. Вот не знаю, как-то. Хотя у меня родители вот слушают рок, им нравится. Они говорят, рок, это вообще, ты знаешь, сколько Михалина почитателей рок-н-ролла?
1: Правильные батьки.
3: Кто, вот сколько людей его слушает, сколько фанатов и так далее. Вот. И, наверное, когда я поступила в университет культуры и искусств, там достаточно многие ребята слушают рок. Вот рок, джаз — это у них самое главное направление, и поэтому как-то я послушала и поняла, что вот вся попса отходит на второй план.
1: Наш человек.
3: И начала слушать рок, да. Я просто поняла, что сколько я всего упустила, что не слушала его раньше, на самом деле.
1: О, як я тебе заздрошу, сколько у тебя еще таких музычных рок-открытий напереди. Ну, а, до речи, некие рок-гурты у тебя уже вызначились, так, какие ты слухаешь и такая думаешь, это добрые моменты, я, может, нечто такое подобное зараблю и у своих музычных композициях, а ти, ну, вот, в якости натхнения, может, нечто такое. Есть такие гурты?
3: Ну, вдохновляюсь, конечно, прослушиванием многих групп, многих солистов, которые поют рок. Но, наверное, больше хочу сделать что-то свое, потому что на русском языке не могу прям много-много рока вызначить, обозначить, которые вот песни, которые мне нравятся, поэтому хочу сделать вот что-то свое. Не, чтобы оно не было похожим на что-то другое, потому что не очень люблю повторяться.
2: Михалина, давайте расскажем. Вы пишете текст, а музыку? И музыку, Максима, вы так само?
3: Да, я пишу и текст,
2: вот,
3: и музыку.
2: Так расскажем давайте про это. Добре, тоді про трансформацію жанру. Я ще хочу підкреслити, не просто популярну музику до гэтага, ну і зараз ви виконуєте, поп-фолк. Ось така інформація про вас є, народні мотиви. Так давайте так, ну поп-фолк, спочатку потлумажте. Фолк чому ви додаєте?
1: Фолк, тому що гэта модно? Був, а фолк – це така, гэта початок рока.
2: Гэта вельми зараз популярна ось у наших сусідів, так? Ну, в ogóle, тенденція так. Така, поп-фолк – це... Гэта... стильно, молодево і так далі. А у нас поки що, ну мені так здається, цей напрямок не вельми популярний. А ось чому так? Поп-фолк.
3: На самом деле, я хочу начать с того, что в детстве я занималась народным вокалом.
2: Народница.
3: Вот.
1: Вот, мы выяснили все корни.
2: Поп-фолк, вот это все так.
3: Да, я занималась народным вокалом. И как я вообще перешла в эстраду, я участвовала в конкурсе, заняла там первое место, но почему-то мне сказали, что ты народница, конечно, хорошая, но нам кажется, что у тебя получилось в эстраде больше.
2: Не подлумачили, чему просто сказали.
3: Да, просто сдается. Сказали, что мы видим вот вашу перспективу в поп-музыке. Вот. И как-то так я перешла в эстраду. Но решила, что вот какая-то вот народная что-то у меня еще в душе сидит, и не могу я вот ее оставить. Поэтому решила совместить поп и фолк, сделать что-то свое, что-то новое, которое я еще не слышала. И также на белорусском языке песни я пишу.
1: Это вот. Вельми приемно, так, да. И сподеемся, это еще... А это будет такой белорусский рок? От вас, белорусскомовны?
3: Не могу сказать, что прям рок, но мотивы есть. Потому что, когда я писала на белорусском языке вот это песни про Беларусь, про наши родные корни, кто мы, откуда мы пошли, я хотела, вот старалась совместить что-то такое вот народное, наше, родное и современное. Чтобы эти белорусские песни слушала и молодежь, слушали и дети, и школьники. То есть, и у меня это получилось на самом деле, потому что около 1000 использований звука это только в социальной сети, как TikTok. Вот, поэтому подхватили как бы тренд. І почали знімати відео.
2: Ну так, я розумію, поп, сучасне, фолк, традиційне, а рок – це калі навічно. Вось так можна стварыць.
3: Да.
2: Шмат, я вам жадаю шмат такіх альбомаў. Яшчэ нешта хацела запытацца пра тэму. Вось вы кажаце, пішу пра краіну і гэтак далей. Вас канкрэтныя тэмы ў часе непакояць? Альбо вы можаце на любую тэму напісаць? Альбо калі перажываеце нейкае, ну ведаеце, там гэтае каханне, любові, усякае такое, пра гэта потым людзі пішуць. Альбо страта і гэтак далей. Аўтары пішуць вершы, а потым яшчэ і музыку, гэтак далей. Альбо у вас так не заведзена, як хочацца, як адчуваецца, так і ствараецца.
3: Ну, вообще, песня. Раньше я писала обо всем. У меня есть вообще, кстати, два сборника стихов на русском и на белорусском языках. Да.
2: Так, может, еще несколько, еще два. Почекайте, сколько у вас? Два.
3: Да.
2: Еще один вы можете потрапить у Союз письменников. Такие правила. Кстати. Ласка, вот подказываю.
3: Так, значит, скоро будет третий.
2: И вот эти сборники, так?
3: Да, и раньше я писала на любую тему, но сейчас стала более избирательной, и то есть пишу на тему, которая мне откликается. Возможно, из своей жизни что-то беру. Возможно, беру из жизни людей, которые меня окружают, которые рассказывают про свои истории. Вот, допустим, такого этапа у меня в жизни еще не было. Но... ребята, с которыми я общаюсь, вот люди, которые со мной рядом, они рассказывают про это, и я этим вдохновляюсь и пишу об этом песни.
2: Вы медиатор. Пераходный этап. Я вас разумею, так? И еще мне вот цікаво удокладнить, а на заказ вы когда-нибудь писали?
3: Да, писала. Я писала песни для своей младшей сестры Златиславы. Вот. Она занимается вокалом. И несколько песен было для нее написано. И, по-моему, если не ошибаюсь, из Москвы меня тоже просили написать песню. Mm. Вот, я писала.
2: Так это на заказ. А да. Просвячение? Песня просвячение? Такое у вас было?
3: Ну, прямо конкретно кому-то.
2: Так, конкретному человеку.
3: Не знаю. Ну, доставим это в тайне.
2: Добро.
1: Ну, слушай, одразу тебе все рассказать. Максима есть, говорит, человек, який натхняет Михайлину к этой песне. А когда вы, когда Михайлина писала песни для молодшей сестры, это нечто было такое рок-н-ролльное? А так, это было такое популярно-фолковое, знову же?
3: Больше, наверное, рок-н-ролльное. Вот моя младшая сестра, как именно, вот именно по року.
1: Чакаем її так само. Ну, а так слухайте, а чому так ось я все равно не розумію, коли молодшая сестра, як кажете, була по року, так, і писали эту музичну композицію. Ось тільки зараз час прийшов, час ось цієї рок-н-рольної теми. А, слухайте, а не було такого ожидания, когда вы пели поп-фолк мотивы, так? Ну, там видовочно, там и строй повинен быть, ну, вопротка на той час была такая...
2: Традиционная.
1: Традиционная, так. А не было такого ожидания, как ось, ну, вот, например, как вы сегодня до нас завитали, таким рокерским
2: обличьем. Вы сябры обличьем. Не бачите, просто.
1: Побачите.
2: Фотку мы зробим это, по всех соседках распаусюдим.
1: Не было такого ожидания.
3: Конечно, желание было. Вот сейчас, именно когда я перешла... Вот вы не представляете, насколько я счастлива и довольна, что я делаю вот именно то, что мне очень-очень нравится, что я пою то, что... Вот питаюсь энергией от своих треков, вот живу на сцене, и для меня это очень-очень круто, когда ты можешь выйти на сцену, спеть свои... песни вот в стиле рока. Вот, конечно, когда ты поешь поп-фолк, это зачастую даже или какие-нибудь народные песни, или что-то еще. Ты просто выходишь, ну и как бы просто постоишь, просто попоешь. Вот образ миленькой девочки, так скажем. А когда ты поешь рок, это совсем другое. Ты можешь и бегать, и прыгать, и водой обливаться, и вот... Вчера как раз-таки я пела свои новые песни, так. Роковые. Ой, это на самом деле, вот я нашла, наверное, свое, когда ты можешь бегать по сцене, когда ты можешь прыгать, что-то перекручиваться, на гитаре там играть, поэтому это очень здорово.
1: Uh-huh. А коллектив у вас есть свои музыканты некие? Это люди, с якими вы постоянно працуете? Ти, магчыма, это люди, якія там сесійныя? Ти навогу это штучный интеллект?
3: Ну, вообще, прям группы как таковой пока что у меня нет. Пока что мы просто вот прописываем гитары, так. Прописываем отдельно все. Но я очень надеюсь, когда я напишу больше песен в роке, тогда можно будет уже создавать группу. Потому что пока что у меня не так много песен, в которых можно бы было играть на живых музыкальных инструментах, но это все у меня еще вот сейчас в голове, поэтому я все продумываю и надеюсь, что в скором времени все случится.
2: А увогуле, хто падтрымлівае аўтара? Вось вы написали, так, есть у нас текст, есть, як я бачу, музыку. До кого вы идете? Хто ваша команда? Гукарэжысёры, так? Ой. Про гэта маю на увазе. Кто допомагал створить, вот, например, записать целый альбом? Ну, это не за один день робится.
3: На самом деле, достаточно большое количество людей. Не буду сейчас перечислять, но скажу, что самыми главными вот в этой команде это является моя семья. Мама, папа, у меня есть две сестрички младших и старший брат. Но вот моя мама прослушивает все мои песни. И да, вот как бы моя семья, мои песни проходят вот такой небольшой отбор в моей семье, и после чего уже они выходят в свет. То есть для меня их мнение очень важно, потому что, ну, еще, наверное, не было такого, что я покажу песню, мне сказали хорошо, а в итоге она не залетела. Да, то есть у них какая-то есть шестое чувство какое-то есть внутри, и они вот помогает мне в реализации моих проектов.
2: Мы будем сподеваться, что ваша мама зараз слухает, так?
3: Слушает, да.
2: И мы будем зараз робить так само музычную паузу, и нехай ваша мама потом прокомментирует, так что сегодня я думаю, рок-хиты, мы зараз тогда робим музычную паузу, потом будем вертаться и протягивать размову про ваш новый альбом.

0: Вяртаемся.
1: Колькі пра гэтую гостю можна казаць? Колькі ганаровых тытулаў можна назваць? А чаго мы саромімся? Ну, давайте назовём. Калі яшчэ такая будзе магчымасць, вось ту інфармацыю, якую знайшлі вядучыя пра вас. Я вам зараз назову. Значыць, мая званням ганаровы грамадзянін горада Мікашэвіча. Вы адкуль?
2: Из горада Мікашэвіча. Но эту награду я получила в 14 лет.
1: Так, вот, а время... что в этом содейничало?
2: А, вообще, многочисленное участие в конкурсах, победы в международных, в республиканских конкурсах.
1: Все было творчее такое.
2: Да, да, да. Вот. И в конкурсах чтецов я побеждала на в республике, я была первые места. Вот. Писала сама стихотворение, вот, и побеждала. Поэтому, наверное, вот за большую-большую проделанную работу я удостоилась такого звания.
1: Так, гэта ад вашых. Я зараз працягну яшчэ. Ну, я назаву. Чого сорамецца? Вы самі пасарамецьцеся, я назаву. Двухразовая ўладальніца заахвочвальнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі. Магчыма, ў банку адораны моладзі таксама. Заваявала тытул міс Бдукім 2026. Зусім свеженькая. Так, перамога. Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Там, дзе вы навучаецеся, так? А па спецыяльнасці?
2: Вообще, эстрадна-джазавы вакал.
1: И снова вертаетесь на эстраду. Так, добра. А что еще мы не назвали? Все, у меня скончилось.
2: Лена,
1: а спись,
2: кстати,
1: есть.
2: Я скажу про то, что я обучаюсь на эстрадно-джазовом вокале, но моим преподавателем является Ирина Аркадьевна Дорофеева. И вот, и, наверное, тоже хочу сказать, что она была моим вдохновителем в том, чтобы я пела в роке. Потому что как только я пришла, она вот во мне почему-то разглядела вот такой рок-стиль. И вот у нее, не знаю, ни у кого другого, наверное, она отдается на сцене вот зрителям в роке. И я вот пересматривала ее концерты, как она выступает. И вот, наверное, вдохновилась, и это вот мой такой идейный вдохновитель.
1: Ну, это цудовно калина.
0: Это такая Ники цудовный, невероятный свет. Михалина каже, я натхнялась концертами Ирины Дорофеевой. Именовито Ирина Дорофеева натхнила меня на это рок-життё и так, на рок-творчесть. Это Ники суд, это такие инсайт, сябры, які только у нас на хвале радиостолицы можно отримать.
2: Но послушайте, кстати, вот как она поет в роке.
1: Ну, я назирала на сцене, я как актрису. Я не веду, вы спектакли ее наведывали коли-нибудь?
2: Конечно, да.
1: Так, вось меня это издивляет. Ну, коли это мюзикл, там же и актерская идея игра,
2: да.
1: И
2: ведьма. Но она в разных жанрах. Вот. А, мы не договорили про...
1: Ну, про ваши титулы узнагороды. Давайте протягнуть. Да. У меня спис скончился, але мне нужно по сакрэце Михайлина сказала, что есть еще про что рассказать. Давайте.
2: Я еще являюсь первой вице-королевой студенчества города Минска, тоже 2026 года. Но я на этом не планирую останавливаться. Я вообще сама по себе творческий человек, и мне хочется всегда пробовать себя в чем-то новом. А вот что-то... Вот конкурсы красоты, моделинг для меня это... Не могу сказать, что что-то прям новое-новое, потому что вообще у меня мама была моделью профессиональной.
1: Добрый,
2: да.
1: Музычный густ у человека. Эстетика, моделью была, так.
2: Вот. И поэтому в детстве тоже участвовала в конкурсах красоты. Вот, я была мисс Дюймовочка города Мікашэвічі. Тоже, да.
0: Но когда... Такая рок-н-ролльная Дюймовочка.
2: Когда была прям малышкой. Вот. И сейчас как-то начала себя пробовать тоже вот конкурсы красоты. Но пока получается. Дальше.
1: А про школу прыгажосці вы мне сказали?
2: Да. Вот, кстати, недавно совсем я поступила на бюджетное обучение в Национальную школу красоты. Вот,
1: а что нас... там навучают? Я просто вот здесь не ведаю. И них там, махчима, из наших слухачёв так само. Это як там отбывается?
2: Ой, на самом деле у меня было вчера первое занятие. Но нам, когда называли на самом первом занятии, что мы будем проходить, на самом деле даже не запомнила, что. Потому что очень много. Я думала, что мы просто будем ходить по подиуму, у нас будет просто дефиле. Но там, наверное, получше, чем в университете. То есть мы проходим и психологию, и, да, и философию, и, ну, как-то там...
3: Экономика, политэкономия.
2: Да-да-да, вот такое все.
0: Дарыша, Михалина, это неким чином будет адлюстровываться у вашим роковым творчестве, у вашей роковой творчести, у всех эти прыгожие моменты? Есть такое в планах?
2: Ну...
0: Я на будзе прыгожа рабіць на сцэне усе гэтыя рок-н-рольныя штукі, аблівацца вадой, скакаць і гэтак далей, гэтак далей. Дарэчы, давайте вернемся да нашых музычных справ. Тяжелый бас, бархат, такі тяжкі аксаміт, альбом ваш выйшаў, ён невялічкі, эпішка. Але ж, ну, на час нават людзі і эпішкі не выпускаюць сінгал і гэта ўсё. Так, адкажыць, калі ласка, калі з'явілася гэта праца, ну і наогул, чаму яна з'явілася? Чаму вось менавіта назва такая з'явілася? Ну і крышку потым пра песню, якую мы сёння ў якасці прэм'еры «Сінія глаза» послушаем.
2: Вообще, над альбомом я работала вот около года, где-то так. Потому что каждая песня — это мой маленький ребенок, так скажем, которого я очень люблю. Вот каждую песенку я прям выращиваю, делаю, потому что это, на самом деле, вот как сказали ранее, один сингл и все. Потому что это очень сложно. Даже две песни сразу выпустить сложно, потому что пока у тебя родится идея, пока ты запишешь трек, пока ты сделаешь аранжировку, пропишешь бэки, вокал, сделаешь клип музыкальный, осветишь это на всех площадках, это очень долгая работа, очень тяжелая работа.
3: Ну и сродки, финансовые, так само отработка.
2: И финансовая также, да. Вообще, почему тяжелый бархат? Это, так скажем, слияние двух противоположностей, потому что тяжелый — это относится к року, к гитарным рифам, к, вот к рок-н-роллу, то есть тяжелый, да, к басам. А бархат — это, так скажем, женская вот легкость. Бархат, он какой по себе? Воздушный, он мягкий.
3: Приемный таки до тела.
2: Да, да, да. И это вот как бы слияние двух, вот как огонь и вода. Об этом как бы и поется в моей песне, о том, что о любви. Но это не такая вот...
0: Но это уже не поп-этно, не, это не
2: да,
0: та самая
2: любовь. Да, это
0: любовь.
2: Не такая нежная вот любовь, там, где можно поплакать, там, где... Вообще, это про расставание у меня, да, песни. Но это не о том, что нужно плакать, нужно закрываться в себе, переживать это все. Это больше про уверенных в себе людей, которым не нужно под кого-то подстраиваться, которые не будут ждать с моря погоды, так скажем, которые возьмут себя в руки и переродятся, как птица Феникс, в новых людей.
3: Это агульная концепция, так, альбома.
2: Да.
3: А про сами композиции? Вось як, давай

0: Вельмі цікавая, асаблівая гісторыя, таму што, ну, дарэчы, мужчыны, калі рок-н-рольшчыкі да нас прыходзяць, яны такія свае гісторыі расказваюць. Ну, гэта такі збіральны вобраз, гэта такая, ну, нешта такое. А тут адразу гэта такая персанальная гісторыя. Я ведаю, пра што я спяваю, пра што гэта песня. Ну і магчыма, вось гэтыя блакітныя вочкі, яны такую сардэчкі.
1: А пра іншыя часткі цела ёсць? Няма, як іншая кампазіцыя называецца на альбоме?
2: Не, толькі вот «Голубые глаза».
1: А іншая як кампазіцыя называецца?
2: «Самая-самая» і «Іскры».
0: Так, ну і гэтыя дзве кампазіцыі, «Самая-самая» і «Іскры», яны, ну, яшчэ ў той стылістыкі, якой вы, ну, крышку падобна рабілі да гэтага, так?
2: Ну, да, што-то не прям рокавае-рокавае, но вот што-то рок-рэйв, можна так сказаць,
0: можна,
2: вот я пісала, да.
0: Так. А чаму менавіта так? Вы яшчэ вось як быццам бы і на адным баку, і на другім баку. Вы не ўпэўненыя ў сваёй рок-будучыні? А ці, можа, ну, некія іншыя падставы былі?
2: Вот сейчас я, наверное, больше ищу ту стилистику, в которой у меня будет получаться лучше всего. Потому что ты же не можешь всю жизнь в одном жанре, в одной стилистике выпускать песни. Пока что я анализирую и смотрю за тем, в каком формате вот больше понравится моей аудитории. И, так скажем, даже вот этот альбом «Тяжелый бархат», он был для того, чтобы посмотреть, зайдет ли слушателям, зайдет ли моим, так скажем, фанатам вот такой стилистики мое исполнение и вот что-то новое, новый формат, зайдет ли или нет. И если, ну вот сейчас я вижу много очень хороших откликов по поводу именно вот рока, поэтому думаю, что останусь вот именно в роке.
1: А релиз отбылся 27 жніўня, зусім свежая нам принесла Міхаріна. Закидывайте ее добрыми, крыласка, реакциями на новый альбом. Так, и ну что, Василь,
0: ну что,
1: скажи
0: мне. Я думаю, что пришел самый час так послухать эту музычную композицию «Блакитные вочы» Міхаліны с альбома «Тяжелый бархат». Так, ну и я сподяюсь, что, Міхаліна, вы нам тут наобяцали, что застанетесь на этой рок-стежке, ну, а это означает, что шмат махчимости будет, как мы с вами сустракались, у нас тут в эфире, ну, а может, еще и на концертах. Мы сподяемся, на это цікаво будет побачить, как вы пригоже скочите по сцене.
1: Обливайтесь, ломайтесь этой гитары.
0: Можно мне квитки в первый раз. Ну, на сегодня я вам кажу, мы з Євой вам кажам вялікі дзякуй, было прыемна з вамі паразмаўляць, прыемна пабачыць, сябры, дарэчы, вы таксама зможаце ў хуткім часе ў нашых соцсетках убачыць. Ну а зараз у нас прэм'ера тут на хвалі радыё сталіцы. Міхаліна з кампазіцыі «Голубыя глаза». Ну і развітуемся на сёння, сябры, з вамі, сустрэнемся ўжо заўтра, а гэта ў нас будзе пятніца.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель» – исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Наступный легендарный запит про легендарного музыканта Элтон Джон. Огучить запит наступным чином. Элтон Джон – саправдное имя. Калісті Реджинальд Кеннет Дуат узяв себе псевдонім Элтон Джон. У 1972 годзе музыкант афіцыйна змяніў сваё імя на Элтон Геркулес Джон, зрабіўшы сцэнічны псевдонім сваім законным іменем. І спявак прызнаваўся, што імя, вось якое яму далі ад нараджэння, асацыявалася ў яго з нешчаслівым дзяцінствам, жорсткім кантролем з боку бацькі і комплексами, и измена имени стала для его актом вызволения и початком нового життя. Ну, это заусёды вельми символично. У имени нашего великая-великая сила. Есть, это саправды так. Ну и новое прозвище имя он взял у гонор музыкантов Элтона Дина и Лонг Джона Болдри. Так, ну, это больше-менее разумело. А вот другое имя, Геркулес, запозычил у персонажа британского ситкома. Гаворка идет про британский ситком Степта и Сын. Так, он выходил на экраны у 60-е и 70-е годы. И музыкант ды был великим фанатом этого шоу, и головные герои, как это батька и сын, и они занимались сбором и продажем разных таких старых речей, старизны. А их возил старый конь, якого менушка была Геркулес. Именно в гонор этого коня спевак и обрал свое новое другое имя. Вот так здарается у жити, что часом один запит у интернете, он может рассказать историю, якая поделяя життё у литеральном сенсе на «да» и «пасля». Вось у подобном ключе мы будем протягивать, и не у забаве вернемся и обмеркуем черговый популярный запит про рок-музыкантов.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. На нараде у президента по пытаниях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці разглядаецца падрыхтаваны міністэрствам эканомікі праект адпаведнага закона. Пытанне вельмі важнае і актуальнае для краіны ў цэлым, азначыў Александр Лукашэнка і папрасіў парламентарыяў надаць яму сур'ёзную ўвагу.
2: Да, это правіла ігры, да, это в аснове лежит разрешэнне. Ёсць ліцэнзія, іду работаю, так што, могуць быць агранічэнні. Необходимо понимать, что если мы говорим об ограничениях, то они являются вынужденными и должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача – защитить жизнь, здоровье людей, обеспечить безопасность государства. И тут не надо бояться. У нас некий есть страх от Снабкова там, или от правительства, еще от кого-то. Вот лицензирование – это лишнее регулирование и так далее. Этого бояться не надо, если речь идет о серьезных вещах. И вообще в законе, Игорь Петрович Налева, надо определиться, что такое лицензирование и где будем лицензировать, и вообще все будем лицензировать. И возможно ли, видеть практику в других государствах, все ли мы будем лицензировать, то есть давать разрешение и устанавливать правила игры, или только там, где это нужно. Но надо изучить правила в других государствах, как это делается. Но ни в коем случае не исходить из того, что вот если мы лицензии какие-то где-то уведем, как вот будем обсуждать там домофоны и прочее, значит мы где-то нарушаем права человека или еще где-то что-то. Какие тут нарушения? Если у меня есть правила поведения в этом сегменте жизни общества или экономики, вот они четко прописаны, что тут плохого? Если я беру лицензию и вижу свои права, обязанности, и там будут определенные, если нужно, ограничения.
1: У Беларуси откроют 7 участков для выборов у Держдуму Российской Федерации. Голосование пройдет 20 вересня с 8 до 21. Об этом поведомил старший советник посольства России у нашей краине Алексей Москалёв. Першую частку масштабнага комплексного республиканского социологического доследования, что тычется актуальных пытаний социально-экономичного развития Беларуси, презентовали у Минску. Самое массовое за опошний час доследование провел у липень-жнивни Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических доследований. А пытанию, яким приняли удел больше за 2000 респондентов из усіх регионов Украины, показало, что экономичный настрой белорусов умеренно оптимистичное. Громадяне признают и ценят выники социальной политики державы. При всех нюансах оценивают свое материальное становище и уровень развития краины как досить примальное. У Минску зараз каля 15 градусов тепла, по данных Белгидромета. 11 вересня у Беларуси чакается переменная облачность, переважно без опадков. Только по полночному усходе краины местами краткочасовые дожди. Ветеры по полночному усходе полове порывистые. Температура по ветра ночью плюс 5-11, у день до 21. У областных центрах завтра день чакается. У Гродни, Витебску, Могилеве плюс 17-19, у Бресте 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы лице у ночи плюс 9-11, у день до 19 без истотных опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у самый маленький город Беларуси, у Десну. Что будем робить? Гулять. До храма 19-го стагодия. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Планіроўцы вуліцы Десны 5 стагоддзяў. Увогуле гэта горад-помнік. Тут і была гімназія. У некаторых крыніцах паведамляюць, што яе скончыў мастак Язэп Драздовіч, стары купецкі дом, будынак былога павятовага аддзялення таварыства апекавання цвярозасці. Да рэвалюцыі на першым паверсе тут быў буфет, на другім клуб, і кажуць, на яго сцэне выступала трупа акцёраў пад кіраўніцтвам стваральніка прафесійнага нацыянальнага тэатра Ігната Буйніцкага. З цікавай гісторыі і рэлігійныя архітэктурныя аб'екты. Касцёл 1778 года пабудовы і Воскресенская царква 1870. Яна славіцца сваімі духоўнымі рарытэтамі. Расказвае наш гід па горадзе Вольга Сморшчок.
2: Это наша икона, Адигитриевская икона. В 16 веке она приплыла по Западной Двине и, скажем так, мягко облюбовала бережок нашего города. И вот с 16 века она у нас хранится. Верующие могут подойти, поклониться этой иконе. Есть такое, что если под нее, так вот скажем, пройти, то она свою благодать дарует каждому верующему.
1: Еще у церкви заховывается ахоўная грамота патриарха усей Руси Тихона. У початку минулого стагодия он был у Десне.
2: В свое время, в 21 году, он полгода у нас в Десне служил и оставил вот такое письмо с благодарностью к жителям за гостеприимство. И третий раритет – это наш великомученик Константин Жданов, причисленный к лику святых. Ему установлена рака. Вот это три таких духовных раритета.
1: Варто сказать, что за советским часом Воскресенскую церкву закрыли и стали выкрестовывать их склад. В 1989-м вернули верникам. Раз два года после реконструкции храма святили. С того часу ён, его духовные раритеты чакают у всех и кожного. Жыхара и гостя Десны. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Сфера адукацыі крытычна важная для развіцця дзяржавы, таму яе неабходна рэгуляваць з улікам нацыянальных інтарэсаў. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці. Асобнае патрабаванне абараніць дзяцей ад дылетантаў.
2: Введение ліцэнзіравання дапалнительнага образавання дзяцей і маладзёжы. Мы паслідовательна на працягу ряда лет до настраіваннем государственного регулирования образовательной деятельности. Подчеркну, донастраиваем, а не закручиваем гайки, как порой пытаются это преподнести нечистоплотные СМИ или убежавшие за рубеж псевдоэксперты. Ни в коем случае не надо там смотреть излишне по сторонам. Надо делать то, что выгодно для нашего государства. Ну, конечно, мнение мы будем всегда учитывать. Основное требование в данном вопросе – защитить наших детей от всякого рода проходимцев, обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. Еще раз повторю для понимания. Сфера образования – сфера государствообразующая, поэтому мы ее будем регулировать с учетом национальных интересов, как бы кому-то это ни нравилось.
1: Напередодні Дня танкіста у міністр абароны Віктор Хрэнін перадаў вілейцы музейны экспанат «Танк Т-72А», паведамляе Белта. Як адзначыў міністр, традыцыя ўстаноўкі ўзораў тэхнікі ў розных гарадах існуе не першае дзесяцігоддзе, а большасць беларускіх танкістаў сёлета адзначыць свята на вучэннях, як на тэрыторыі нашай краіны, так і за яе граніцамі. Па словах Віктара Хрэніна, ўстаноўка тэхнікі – гэта яшчэ і клопат аб маладым пакаленні, а таксама даніна памяці гісторыі. Континентальная хоккейная лига выплатить командам свыше 86 миллионов белорусских рублей по выниках минулого сезона, поведомляя «Спутник» со посылкой на сайт организации. Самую великую премию отрымая уладальник Кубка Гагарина Ярославский «Локомотив» каля 2,5 миллионов долларов, а Минскому «Динамо» передадут крыху больше за миллион. По померу выплаты «Динамо Минск» находится на 11-м месте. У Мінску зараз плюс 14. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны кароткачасовыя дажджы. Вецер па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Ноччу плюс 5-11, удзень да плюс 21. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні, Віцебску і Магілёве плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы ўначы плюс 9-11, удзень 17-19. Без істотных ападкаў.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Маркетплейсы зноў трапілі ў поле зроку праваахоўнікаў. Пракуратура Мінска выявіла на папулярнай пляцоўцы аб'явы аб продажы дронаў і авіямадэлі і запатрабавала своечасова ліквідаваць парушэнне. Аднак гэта далёка не адзіная небяспека ў катэгорыі найбольш неабароненых пакупнікоў і дзеці. Ці дапаможа катэгарычная забарона інтэрнэт-шопінга? Што трэба ведаць кожнаму, як абараніць непаўналетніх, ды і не толькі іх ад незаконных пакупак? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны наш спікер, намеснік пракурора Заводскага района Мінска Александр Сазончык. Вітаю, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, ну вось здаецца, зусім нядаўна мы закраналі тэму работы маркетплейсаў і зноў чарговыя факты, чарговыя непрыемнасці і чарговая неабходнасць нагадаць нашым слухачам аб тым, як абараніць сябе ад непрыемных пакупак, ад непрыемных нейкіх такіх набыццяў. Ну вось часцяком ўсё ж такі прадаўцы пішуць у картках тавару, што ўсё гэта дазволена, што гэтыя тавары не маюць ніякага дачынення да таго, за што можа напаткаць адказнасць. Тым не менш, скажыце, як увогуле сябе паводзіць дарослым, ды і не толькі дарослым, але і дзецям таксама, якія з'яўляюцца актыўнымі карыстальнікамі вось гэтых рэсурсаў, верыць ці не верыць гэтым усім апісанням, ці што рабіць?
2: Совершенно верно. Вот все, что там написано, то есть, ну, не нужно этому верить, нужно какой-то просто вот свой разум и интеллект включать и давать всему вот критическую оценку. То есть, таких самых безобидных каких-то, да, вещей, то есть действительно, что маркетплейсы очень много хороших товаров продают, но есть, к сожалению, и вот такие очень-очень плохие, которые влекут за собой очень серьезные последствия.
1: Ну, вось, я нават, ну, колькі было інфармацыі нават пра тых грамадзян, якія захапляюцца вырошчваннем нарказмяшчальных раслін, яны ж таксама набываюць вось насенне і ў інтэрнэце, на маркетплейсах, і а колькі вось розных там, не ведаю, дабавак ці сродкаў там для пахудання, там і для здароўя, а ў іх складзе зноў-такі знаходзяць потым самыя, што не на ёсць забароненыя нейкія рэчы. Гэта таксама такі ёсць.
2: К сожалению, да, такое есть, причём иногда очень интересно, ты заходишь в какие-нибудь группы, в тех же самых там различных, да, там в Телеграме, например, ну, как обычно ищут люди, и есть там даже специальные группы, скажем так, в которых написано, что вы будете заказывать товар, например, под которым, ну, к примеру говорю, будут продаваться очки, а придут совсем не очки, а какие-то действительно там, как вы сказали, растения и так далее, либо же там, к сожалению, наркотические вещества. Такое есть, действительно, правоохранительными органами в том числе дается этому оценка, конечно, то есть, в принципе, не надо надеяться о том, что только покупатель видит эту группу. Нет, конечно, то есть, в принципе, по всему этому сразу же принимаются меры реагирования. То есть, вот как вы сказали, различные, вот как называют их, БАДы и так далее, действительно, он тоже бывает предлагается, а потом впоследствии оказывается, что они у нас не сертифицированы, никак не, вообще их нельзя использовать. Я даже помню пример, когда была девушка-косметолог, которая на маркетплейсах покупала вот эти, скажем так, вещества, которые впоследствии вкалывались в лицо, и девушка пришла к нам и написала обращение о том, что, ну, и приложила фотографии, там просто все лицо опухшее. Когда начали разбираться, оказалось, что девушка приобретала эти...
1: Еще по-сумленному набывала.
2: Да, действительно, приобретала, то есть, в принципе, все это на маркетплейсах и вводила граждан. Лицо впоследствии подвергнуто уголовной ответственности. Но вот такие моменты действительно есть, и, в принципе, мы это все мониторим, регулярно реагируем, и не только мы, то есть другие органы. И здесь тоже хочется отметить, маркетплейсы очень активно взаимодействуют, они тоже заинтересованы в том, чтобы соблюдать, но с учетом объемов и ежедневно, что там не просто десятки тысяч товаров, там миллионы товаров каждый день размещаются гражданами всего-всего, и то есть они иногда просто это не в силах даже мониторить, но это уже, скажем так, их задача. В том числе вот эти общества и так далее, различные маркетплейсы, они работают на территории Республики Беларусь, и они обязаны соблюдать, прежде всего, законодательство. Поэтому мы от них это требуем, постоянно держим вопрос на контроле, ну и максимально принципиально реагируем на каждое нарушение.
1: Да, вот из особистого опыта, периодично, что с тебя выбираешь, спробуешь удокладнить склад, то не один, эти ешь, чего. А отказ на это питание, с разраду там моя, твоя, все добро, вот прикладно так. Коли есть некие все-таки сомнения, лучше отмовиться от разных таких покупок, это самые отгуки, тебе требуем верить.
2: Ну, это уже, в принципе, ваше мнение. Просто здесь я все-таки считаю, что нужно всегда жить по принципу, что мы сами несем ответственность за свои поступки, за свои действия. То есть отзывы, поверьте, их тоже бывает. То есть продавцы очень могут, опять же, жульничать, то есть отзывы какие-то накручивать, придумывать, создавать аккаунты, сами писать. Поэтому, безусловно, их можно посмотреть, но решение остается за нами. Приобретать либо не приобретать товар. Ну и впоследствии, как я говорю, что ответственность, безусловно, для продавца тоже может быть ответственность, если он такое реализует, но и для покупателя ответственность. Вот граждане говорят, ну, как бы мне такое продали, мне обещали. Безусловно, плохие люди будут наказаны, но ты приобрел такую вещь, ей пользовался, там, хранил, перевозил и так далее, поэтому это тоже преступник. Поэтому, к сожалению, здесь нужно нести ответственность.
1: Скажите, а некая зворотная совесть в уголе со спожуцами есть? Ну, вот, например, человек что-то там выбирает, тут хоп, выскокла некая там посылка на нечто такое забороненное. Вы некие такие сигналы принимаете с посылками там?
2: Скажу, как есть. Вот я сколько работаю в этой истории, скажем так, вот с самого начала даже маркетплейсов от граждан, я жалоб на что-то запрещенное не встречал, к сожалению. То есть вот это все выявляется в рамках ежедневной мониторинговой работы. То есть мы, в принципе, скрывать нечего, заходим, как обычные граждане, на маркетплейс и просто вот ищем что-то, понятно, запрещенное, ты знаешь, что искать уже конкретно. Ну вот, как вы привели пример, ты можешь и вечером дома, у меня таких фактов много было, ищешь что-то там для себя, не знаю, брелок, ищешь себе на ключи. Раз, а там появляется что-то запрещенное. Ну, уже понятно, с учетом опыта и так далее. Ты понимаешь, что запрещенное, приходишь утром на работу, начинаешь на это уже реагировать и так далее. От граждан, к сожалению, на сегодняшний день таких сигналов я не слышу. Либо люди, возможно, не знают, либо где-то относятся безразлично. Ну, я надеюсь, что пусть лучше кто-то, скажем так, просто это проигнорирует, чем приобретет. В принципе, да, увидел и как бы все, пролистал. Потому что кого-то это, к сожалению, заинтересует действительно. И такое действительно есть. И бывает, к сожалению, несовершеннолетние дети.
1: Вот я и хотела сказать, что и дети же так само разные категории.
2: Да, здесь нужно тоже родителям обязательно сказать, что сегодня у нас дети гораздо еще более активные пользователи в интернете, чем мы. И когда мы им предоставляем свои банковские карты и так далее, чтобы зарегистрировать в каких-то этих маркетплейсах, нужно понимать, что чуть что потом мы в том числе будем нести ответственность. Потому что зачастую родители регистрируют аккаунт, привязывают банковскую карту и так далее, и дают ребенку в пользование этот телефон. И ребенок там заказывает все, что угодно. Ну, то есть здесь тоже нечего скрывать. Все вот эти товары, что там мы приобретаем и так далее, оно все абсолютно видно. Как ты его заказываешь, как он приходит, как он выдается. То есть, в принципе, это все в пунктах. Поэтому здесь вот тоже призываю наших слушателей, что с детьми нужно быть чуть повнимательнее, как бы где-то сказать, что им объяснить иногда тяжело, возможно, ввиду возраста, не до конца не понимают, но понятно, как бы, что все равно нужно следить, к сожалению, или к счастью. То есть тут нужно уделять им как можно больше внимания и ни в коем случае не пускать на самотек, потому что пустишь на самотек, быть беде.
1: Тем больше, коли справа тычется набытия товаров на маркетплейсах, где не каждый, погодите, дорослый, сможет зарабить правильную выснову и не помылиться. А что казать про детей, за яких мы отказываем? Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник прокурора Заводского района Минска Александр Сазончик. На этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Тему отримання ліцензії для монтажу і обслуговування домофону обмеркували на нараді у керівника держави. Олександр Лукашенко розкритикував пропанову. Ліцензування гэтага роду дійності приведе до перебою у оказанні послуг і їх подорожання.
2: Необхідність получення ліцензії для монтажа і обслуговування домофону. Ну, що таке домофони, горожане? И не только уже горожане знают, но предлагается лицензировать и это. Монтаж и обслуживание. В наших городах домофоны установлены практически в каждом подъезде. И сколько у нас их по стране, возникает вопрос по средним и малым городам, по организациям ЖКХ. Смогут ли там своевременно выполнить все необходимые требования и получить лицензии? Не приведет ли все это к перебоям в оказании услуг и их удорожанию для населения?
1: Беларусы спокойно тратят свои грошовые сродки и робят накопление в белорусских рублях. Об этом свечат выники масштабного республиканского социологичного доследования, якие тычатся актуальных питаний у социально-экономичного развития Беларуси. Як насельництво нашей краины распоряжается доходами, рассказал старшиня правления белорусского товариства веды Алексей Аудонин.
3: Трачу все деньги и не делаю накопления. 41,3%. Использую возможность рассрочки кредита 33,4%. Делаю наличные накопления в белорусских рублях 28,1%. Фактически население уверено в том, что доходы они будут получать на постоянной основе. Доходы будут высокие. Как результат, есть возможность использовать кредитные ресурсы для приобретения долгосрочных товаров. Одновременно тратить деньги на себя, на одежду, на питание, на здравоохранение. И одновременно мы должны понимать, что почти 30% респондентов ориентированы на накопление денежных средств. Это большой показатель для национальных экономик.
1: Совместное обучение белорусских и казахстанских разведчиков «Лесное братство-2026» стартовали на Брэшчане, поведомили у Министерства обороны. На протягу двух дн специалисты переодолеют 40 километров по лесисто-болотистой местности, отпрацуют организацию засад, пошук тайников и знищение умовных незаконных узброенных формирований. У Минску зараз плюс 14. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чекается переменная облачность. Пероважно без опадков, только по полночному сходе краины короткочасовые дожди. Ветер по полночно-усходней полове порывистые. Ночью плюс 5-11, у день до плюс 21. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродни, Витебску и Могилеве плюс 17-19, у Бресте 18-20, у Гомеле 19-21. У столицы у ночи плюс 9-11, у день 17-19, без истотных опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Александр Лукашенко доручыў камітэту дзяржконтролю праверыць дзейнасць інтэрнэт-казіно. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў на нарадзе па пытаннях ліцэнзавання асобных відаў дзейнасці. Як адзначыў прэзідэнт, у гэтай сферы бізнесу вялізныя грошы часта сыходзяць за граніцу.
2: Везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. Но оно зарегулировано, но у нас страна превратилась в казино. Дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов. Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Там огромные деньжищи уходят за пределы нашего государства.
1: Проверка боевой готовности 7-й особной специальной милицейской бригады внутренних войск у Министерства внутренних справ протягивается, поведомили пресс-службе ведомства. В ближайший час войсковцы сдадут нормативы по бегу, подтягивание на перекладине, продемонстрируют приемы рукопашного боя. На огневой подрыхтовцы войсковцы выконуют контрольные стрельбы со штатной зброи. Мінская «Динамо» сёння правядзе чарговы дамашні матч рэгулярнага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі супраць шанхайскіх драконаў. Пачатак гульні ў 19 гадзін. У мінулым сезоне «Зубры» і «Драконы» сустракаліся 4 разы, і кожная з каманд атрымала па 2 перамогі. Рух па МКАДзе ў напрамку вуліцы Байкальскай ускладнены з-за дарожна-транспартнага здарэння ў раёне 10-га кіламетра ўнутранага кальца. У дзяржаўнай інспекцыі просяць улічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз плюс 16. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается пераменная облачность, пераважно без опадков, только по паўночным усходе краины короткочасовые дожджи. Ветер по паўночно-усходней полове порывистые. Ночью плюс 5-11, у день до плюс 21. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродні, Витебску и Могилеве плюс 17-19, у Бресте 18-20, у Гомелі 19-21. У столицы уначы плюс 9-11, у день 17-19. Без істотных ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашивает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Драйв-чат.
1: 18:42, радио столица, день пошуку в интернете. Прочитаю, что тут знаешь ли мы сегодня у нашем драйв-чате. Первая пишет Мальвина, усім привітання, сучасный интернет. Это сусветная библиотека, якая заусёды в кишене, и он... стирая межи и отлеглости, дозволяючи за личные секунды знайсти потребную информацию, навушиться новому ти связаться с близкими. Это наш головный помощник, який перетворяет хаос. Хаос звесток у мгненные и докладные отказы. Але не треба забывать, что перш чем отрезать, треба несколько разов отмерать. Вось так и с интернетом доверать, але и проверять. Дякую, Мальвина, за усёды философские. У вас посты нават можно так сказать. Сирена пишет: выдатный день, я у интернете друзей сябров знаходжу. Вось так перекладаю у моменте. Сирена, вам привитание. Вельми круто. Так, Мальвина додае, коли выдумают, каб не только можно было отримать информацию, але и написать, коли ласка, выканай за мене гэтую работу, и все отрымалося. Мне здаецца, хутка так и будзе, некоторые уже так працуют, вайп-кодинг, например, никто еще ему не перешкодил. Так, знов у нас мемчики, дякуй, сябры, дякуй. Приемно заусёды усмехаться, коли читаешь ваши комменты и мемы так само. Так, что у нас тут далей? Алик написал: я свой шлях знайшов, и панема джиу-джитсу сепултура. Ухваляем, Алик, мабыть, вы фанат Бразилии, все, что вы перелечили, это относится, мне сдается, докладно до бразильцев. Так, сепултура есть у нашем столице топ-10, заходьте, покидайте голосы, будем обирать лепших уже послезавтра. Так, далей у нас, я однойчу увел запад, что рабіць, калі кот глядзіць занадта уважліва. Адказ мяне напалохаў. Напішыце, што за адказ. Шукаў рэцэпт дранікаў, праз гадзіну глядзеў дакументалку пра гісторыю бульбы. Мая дачка шукала, як зрабіць, каб бацькі не сварыліся. Вось гэта было балюча і смешна адначасова. Так, мне здаецца, гэта і балюча, і смешна, таму лепш, сябры, не сварыцеся, лепш мірыцеся. Ну і, канешне, заставайцеся на хвалі сталіцы, рухаемся. Make good for the nasty tricks you pull.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Чым небяспечна атрыманне пасылкі па тэлефоне і як рамантычнае спатканне ператварылася ў крымінальную справу. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. 33-гадовая жыхарка савецкага района Мінска стала ахвярай ілжэсупрацоўнікаў Белпошты. Ашуканцы пераканалі жанчыну ўзяць два крэдыты і пакінуць грошы ў пэўным месцы, паведаміла старшы інспектар савецкага раённага ўправлення ўнутраных справ Анастасія Кавалеўская.
2: На лінію 102 обратилась 33-летняя жительница савецкага района, которая стала жертвой мошенников. Схема обмана началась со звонка в мессенджере. Злоумышленник, представившись сотрудником Белпочты, под предлогом заказного письма выманил у женщины код из СМС. Сразу после этого последовал звонок от якобы правоохранителя, который рассказал, что ранее женщина общалась с мошенниками, а сейчас от ее имени переводит деньги на преступные счета. После короткой паузы ненастоящий милиционер позвонил уже по видеосвязи и сообщил, что часть переводов от ее имени удалось предотвратить. Чтобы избежать уголовной ответственности, собеседник порекомендовал взять кредиты в банках и тем самым возместить деньги, потраченные на состоявшиеся переводы. Минчанка по указанию звонившего взяла в банке два кредита на 44 тысячи рублей, добавила к этой сумме свои накопления и два раза отнесла в условленные места якобы для сотрудников инкассации. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, устанавливаются другие участники преступной схемы. Лица предупреждают, сведения о почтовых отправлениях уточняйте только на официальном сайте или в отделении Белпочты. Избегайте сомнительных ссылок и не вводите банковские данные на подозрительных ресурсах.
1: Супрацовники столичного наркоконтроля затрымалі 20-гадовую іншаземку, якая распаўсюджвала наркотыкі праз закладкі. Як адзначыла старшы інспектар аддзела інфармацыі і грамадскіх сувязей мінскай міліцыі Кацярына Дабравольская, прапанову аб падпрацоўцы дзяўчына знайшла ў інтэрнэце.
3: Сотрудники наркоконтроля заводского РУВД Минска совместно с кинологами с поличным задержали 20-летнюю иностранку в момент оборудования закладок с запрещенным веществом в лесном массиве. При себе у девушки оперативники обнаружили и изъяли 50 граммов психотропного вещества 4 СМС. Установлено, что девушка нашла преступную подработку в мессенджере еще у себя на родине и по заданию куратора приехала в Беларусь. Она забрала оптовую закладку наркотиков, расфасованных на разовые дозы, и должна была распространять с помощью тайников. Известно, что фигурантка успела проработать около 2 недель. Оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков и предотвратили распространение психотропа среди минчан. Сама девушка при этом запрещенные вещества не употребляла. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
1: 26-гадовая дзяўчына ў Мінску абакрала свайго інтэрнэт-знаёмага падчас спаткання. Мужчына вырашыў пахваліцца перад госцей вялікай сумай і пакінуў на стале 7 тысяч долараў без нагляду. На выкрадзеную валюту зламысніца паспела набыць новы смартфон і пагасіць крэдыт, пасля чаго яе затрымалі супрацоўнікі міліцыі.
4: Хто сказаў, што пець надо патіше? Делаем звук погромче! Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля мікрафону Данута Анчелеўская. Водители у Минску теперь могут отрымлівать СМС-поведомления об зафиксованных порушениях правил карыстання платной парковкой. Як поведомили на прадпрыемстве парковки столицы, подключить послугу можно у особистом кабинете карыстальника. Для гэтага необходимо зарегистрировать автомобиль, подтвердить право на отрымание данных об им и дозволить отправку оповещения на мобильный телефон. Проверить наявность порушений так само можно самостоятельно у особистом кабинете после регистрации. С першага верасня информационные листки об зафиксованных порушениях правил карыстання платными парковками больше не раскидываючи на автомобилях. У Державному мытном комитете растлумачили, кому треба подтверждать категорию автомобиля для утиль-сбору. Громадянину не треба отримлювать додатковое заключение Белорусской гандлёво-промысловой палаты для звычайных легковых машин. Категория визначається по техпашпорте. Звертаться по экспертизу необходимо только при увозе так званой пограничной техники. Например, пикапа, где розница у ставках утиль-сбору помеж категориями М, пассажирские и Н, грузовые, десятки тысяч рублей. Для подтверждения категории транспортного средства М1 при оформлении документа об выплате утиль-сбору у мытные органы повинны быть представлены наступные документы, у яких указана категория транспортного средства. Посвідчення об регистрации, технический пашпорт, технический талон, іншие документы, что подтверждают регистрацию у державы попередней регистрации, одобрение типу транспортного средства. Коли ж необходимой информации, что подтверждает категорию тип транспортного средства, так само, коли его по конструктивному выконании призначений и тех характеристик, как можно отнести и до иншей категории, нема, то да поможет заключение об категории. А вот я, но я как раз таки и выдается у Белорусской гандлёво-промысловой палате, альбо официальным дилером марки, ти аккредитованным специалистом. И послуга, майте на увазе, платная.
0: У свете моторов.
2: Радио «Столица». Рухаемся разом!

глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Маркетплейсы зноў трапілі ў поле зроку праваахоўнікаў. Пракуратура Мінска выявіла на папулярнай пляцоўцы аб'явы аб продажы дронаў і авіямадэлі і запатрабавала своечасова ліквідаваць парушэнне. Аднак гэта далёка не адзіная небяспека ў катэгорыі найбольш неабароненых пакупнікоў і дзеці. Ці дапаможа катэгарычная забарона інтэрнэт-шопінга? Што трэба ведаць кожнаму, як абараніць непаўналетніх, ды і не толькі іх ад незаконных пакупак? Аб гэтым не толькі ў бліжэйшыя хвіліны наш спікер, намеснік пракурора Заводскага района Мінска Александр Сазончык. Вітаю, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Александр, ну вось здаецца, зусім нядаўна мы закраналі тэму работы маркетплейсаў і зноў чарговыя факты, чарговыя непрыемнасці і чарговая неабходнасць нагадаць нашым слухачам аб тым, як абараніць сябе ад непрыемных пакупак, ад непрыемных нейкіх такіх набыццяў. Ну вось часцяком ўсё ж такі прадаўцы пішуць у картках тавару, што ўсё гэта дазволена, што гэтыя тавары не маюць ніякага дачынення да таго, за што можа напаткаць адказнасць. Тым не менш, скажыце, як увогуле сябе паводзіць дарослым, ды і не толькі дарослым, але і дзецям таксама, якія з'яўляюцца актыўнымі карыстальнікамі вось гэтых рэсурсаў, верыць ці не верыць гэтым усім апісанням, ці што рабіць?
2: Совершенно верно. Вот все, что там написано, то есть, ну, не нужно этому верить, нужно какой-то просто вот свой разум и интеллект включать и давать всему вот критическую оценку. То есть, таких самых безобидных каких-то, да, вещей. То есть, действительно, что маркетплейсы очень много хороших товаров продают, но есть, к сожалению, и вот такие очень-очень плохие, которые влекут за собой очень серьезные последствия.
1: Ну, вось, я нават, ну, колькі было інфармацыі нават пра тых грамадзян, якія захапляюцца вырошчваннем нарказмяшчальных раслін, яны ж таксама набываюць вось насенне і ў інтэрнэце, на маркетплейсах, і а колькі вось розных там, не ведаю, дабавак ці сродкаў там для пахудання, там і для здароўя, а ў іх складзе зноў-такі знаходзяць потым самыя, што не на ёсць забароненыя нейкія рэчы. Гэта таксама такі ёсць.
2: К сожалению, да, такое есть, причём иногда очень интересно, ты заходишь в какие-нибудь группы, в тех же самых там различных, да, там в Телеграме, например, ну, как обычно ищут люди, и есть там даже специальные группы, скажем так, в которых написано, что вы будете заказывать товар, например, под которым, ну, к примеру говорю, будут продаваться очки, а придут совсем не очки, а какие-то действительно там, как вы сказали, растения и так далее, либо же там, к сожалению, наркотические вещества. Такое есть, действительно, правоохранительными органами в том числе дается этому оценка, конечно, то есть, в принципе, не надо надеяться о том, что только покупатель видит эту группу. Нет, конечно, то есть, в принципе, по всему этому сразу же принимаются меры реагирования. То есть, вот как вы сказали, различные, вот как называют их, БАДы и так далее, действительно, он тоже бывает предлагается, а потом впоследствии оказывается, что они у нас не сертифицированы, никак не, вообще их нельзя использовать. Я даже помню пример, когда была девушка-косметолог, которая на маркетплейсах покупала вот эти, скажем так, вещества, которые впоследствии вкалывались в лицо, и девушка пришла к нам и написала обращение о том, что, ну, и приложила фотографии, там просто все лицо опухшее. Когда начали разбираться, оказалось, что девушка приобретала эти...
1: Все по-сумленному набывала.
2: Да, действительно, приобретала, то есть, в принципе, все это на маркетплейсах и вводила граждан. Лицо впоследствии подвергнуто уголовной ответственности. Но вот такие моменты действительно есть, и, в принципе, мы это все мониторим, регулярно реагируем, и не только мы, то есть другие органы. И здесь тоже хочется отметить, маркетплейсы очень активно взаимодействуют, они тоже заинтересованы в том, чтобы соблюдать, но с учетом объемов и ежедневно, что там не просто десятки тысяч товаров, там миллионы товаров каждый день размещаются гражданами всего-всего, и то есть они иногда просто это не в силах даже мониторить, но это уже, скажем так, их задача. В том числе вот эти общества и так далее, различные маркетплейсы, они работают на территории Республики Беларусь, и они обязаны соблюдать, прежде всего, законодательство. Поэтому мы от них это требуем, постоянно держим вопрос на контроле, ну и максимально принципиально реагируем на каждое нарушение.
1: Да, вот из особистого опыта, периодично, что с тебя выбираешь, спробуешь удокладнить склад, то не один, эти ешь и чего. А отказ на это пытание, с разраду там моя, твоя, все добро, вот прикладно так. Коли есть некие все-таки сомнения, лучше отмовиться от разных таких покупок, это самые отгуки, тебе треба им верить.
2: Ну, это уже, в принципе, ваше мнение. Просто здесь я все-таки считаю, что нужно всегда жить по принципу, что мы сами несем ответственность за свои поступки, за свои действия. То есть отзывы, поверьте, их тоже бывает. То есть продавцы очень могут, опять же, жульничать, то есть отзывы какие-то накручивать, придумывать, создавать аккаунты, сами писать. Поэтому, безусловно, их можно посмотреть, но решение остается за нами. Приобретать либо не приобретать товар. Ну и впоследствии, как я говорю, что ответственность, безусловно, для продавца тоже может быть ответственность, если он такой реализует, но и для покупателя ответственность. Вот граждане говорят, ну, как бы мне такое продали, мне обещали. Безусловно, плохие люди будут наказаны, но ты приобрел такую вещь, ей пользовался, там, хранил, перевозил и так далее, поэтому это тоже преступник. Поэтому, к сожалению, здесь нужно нести ответственность.
1: Скажите, а некая зворотная совесть в уголе со спожуцами есть? Ну, вот, например, человек что-то там выбирает, тут хоп, выскокла некая там посылка на нечто такое забороненное. Вы некие такие сигналы принимаете со посылками там, те, это так?
2: Скажу, как есть. Вот я сколько работаю в этой истории, скажем так, вот с самого начала даже маркетплейсов от граждан, я жалоб на что-то запрещенное не встречал, к сожалению. То есть вот это все выявляется в рамках ежедневной мониторинговой работы. То есть мы, в принципе, скрывать нечего, заходим, как обычные граждане, на маркетплейс и просто вот ищем что-то, понятно, запрещенное. Ты знаешь, что искать уже конкретно. Ну вот, как вы привели пример, ты можешь и вечером дома, у меня таких фактов много было, ищешь что-то там для себя, не знаю, брелок, ищешь себе на ключи. Раз, а там появляется что-то запрещенное. Ну, уже понятно, с учетом опыта и так далее. Ты понимаешь, что запрещенное, приходишь утром на работу, начинаешь на это уже реагировать и так далее. От граждан, к сожалению, на сегодняшний день таких сигналов я не слышу. Либо люди, возможно, не знают, либо где-то относятся безразлично. Ну, я надеюсь, что пусть лучше кто-то, скажем так, просто это проигнорирует, чем приобретет. В принципе, да, увидел и как бы все, пролистал. Потому что кого-то это, к сожалению, заинтересует действительно. И такое действительно есть. И бывает, к сожалению, несовершеннолетние дети.
1: Вот я и хотела сказать, что и дети же так само разные категории.
2: Да, здесь нужно тоже родителям обязательно сказать, что сегодня у нас дети гораздо еще более активные пользователи в интернете, чем мы. И когда мы им предоставляем свои банковские карты и так далее, чтобы зарегистрировать в каких-то этих маркетплейсах, нужно понимать, что чуть что потом мы в том числе будем нести ответственность. Потому что зачастую родители регистрируют аккаунт, привязывают банковскую карту и так далее, и дают ребенку в пользование этот телефон. И ребенок там заказывает все, что угодно. Ну, то есть здесь тоже нечего скрывать. Все вот эти товары, что там мы приобретаем и так далее, оно все абсолютно видно. Как ты его заказываешь, как он приходит, как он выдается. То есть, в принципе, это все в пунктах. Поэтому здесь вот тоже призываю наших слушателей, что с детьми нужно быть чуть повнимательнее, как бы где-то сказать, что им объяснить иногда тяжело, возможно, ввиду возраста, не до конца не понимают, но понятно, как бы, что все равно нужно следить, к сожалению, или к счастью. То есть тут нужно уделять им как можно больше внимания и ни в коем случае не пускать на самотек, потому что пустишь на самотек, быть беде.
1: Тем больше, коли справа тычется набытия товаров на маркетплейсах, где не каждый, погодите, все дорослый, сможет зарабить правильную выснову и не помылиться. А что казать про детей, за яких мы отказываем? Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, наместник прокурора Заводского района Минска Александр Сазончик. На этом дозвольте развитаться самыми лепшими пожаданиями.

Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновение.

Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая. Gypsy woman told my mother, before I was born.